0: Más música, más interactiva. RD.
1: Если Дios, то не пользуйтесь никакой негой.